Колес е той заключил Флоренс сюр ле Шанс-Елизе. Могоче ще о глазбеники, той май се снимал за французскими глазбеники и сведа туди американскими сведа знаними. Той Майс Девис Трубента, Барни Вион, тенор саксофон, Рене Утреже клавир, потем Пьер Мишело контрабас и па Кенни Кларк на бубних. Naslednja skladba je Dine v motel, torej večerja v motelu in torej spet ena izmed skladb iz L'Ascenseur pour l'Échafaud.